сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

через твои губы опять. И я снова тебя завалил. Меня мучают печали по тебе. Я так скучаю, как лекарство, эту песню